Сэнди тинжэ жингэл. Ни кёнэ кухумду. Яни нян нобж бэ. Яна болага нобжэ. Болага чикэн ди тола милу гёжул хац гулэй кю. Цуа гэ нобжэ. Кунгэ носи аню. Тачэ на нян нобмэнчу. Нян чэбдэгэ лигчуб чумилу мадуэ ба канда нян пухсан кчиду ги. Нга номэ. Нян пухсан ди. Tang si chu sang bu de tian jie zheng yi ge pa mu bun ji da long guo pe yu di qi de mang le pian bei le ge xie sang di yi han ge ni ge ge zao yin si ya de ni luo le tian bu jin ni yu de du ge mi yu de duo le zhi mu gui bu neng xin ni sim ding ni ya cha dan ye nu shu da luo de kang yu dun jie hu da ba da qi yi

Сэнди тинчэ жингэл. Ни кюэн куумду. Яни нэ нобж бэ. Яна болага нобжэ. Болаге чикэн ди тола. Милу кёчул хац гулэ кю. Цуа ке нобжэ. Конгэ носи айо. Та чэна нэ нобмэ чо. Нэ чэб диге ликчуб чумил ма дэба. Канда нэ пуксан кичи дуги. Нэ нобмэ. Нэ пуксан ди. Танг сичу сангу дэ дэнчэ. Рэнгэ гэ пама пюнчэ да. Лунгу пэйю ди чэду. Маңлы пенбе лэгэ шэ сангу дэгэ. Панга нэ. Нэ гэ цао ин сэя дэ. Нэ лол дэнбу чэн нэ гэ. Тарду гэ мэйю дэ. Долэ жэму гэ бэ нэнг шэн. Нэ сэм дэнг нэ ня ца. Танэ нэ шу да. Лодоб кангю дэнчэ. Худа бада чэ гэ.